0: Крапинка, с нами такое произошло. Мы побывали и в сказочной стране Снежной Королевы, и на необитаемом острове Робинзона Крузо, и...
1: На вечеринке вместе с Гарри Поттером.
0: Но нам там не понравилось, и мы решили уйти.
2: Ага, еле ноги унесли. Больше и в руки не возьмем подобные книжки.
3: А еще мы побывали в Библии.
1: Мы видели Иисуса, его учеников.
2: Он изменил наши сердца. Это чудо.
4: И на кого теперь вы хотите быть похожими?
5: На Иисуса Христа.
1: Я вообще теперь, кроме Библии, ничего не буду читать. Ну, разве что еще журнал «Тропинка».
6: Не думаю, что это правильно. На свете есть очень много полезных, добрых и умных книг. И в школе тебе придется изучать разные предметы и читать разные произведения. Но теперь ты знаешь, что тебе полезно, а что нет. Читай хорошие книги. Наполняй свой разум и сердце тем, что поможет тебе быть честным, справедливым и милосердным. И, конечно же, читай Библию. Ведь Библия – это слова Бога, обращенные к людям.
2: А если в Библии что-то непонятно, Тропинка всегда поможет разобраться.
4: Обещаю.

0: Детишки, вы увидите разные книжки.
1: Про людей, про зверей, про природу, про обычаи разных народов,
2: про конфеты и про шоколадки,
3: про игрушки, про книжки, тетрадки,
4: про принцесс и про принцев прекрасных,
5: и про мачех, про злых и ужасных.
0: И живут в этих книжках герои, подружиться желают с тобою.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты! А откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока.
1: Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: чуха па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты! А откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
1: Привет, Таня! Нет, я сегодня...

0: Сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю: не хочу. Она: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
1: То-то. Так что, идем играть в футбол?
0: Не хочу.
2: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я
1: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
2: Как все? Вот футбол же я играть
1: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
2: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
1: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
3: Женя, будешь есть торт?
2: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
3: Какой торт?
2: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
3: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
2: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
3: Так что, торт идешь есть?
2: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
3: Не хочуха?
2: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
3: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
2: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
3: А что ты сделала, что он появился?
2: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
3: А как он исчез?
0: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
3: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
2: Вижу.
3: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
2: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.